0: ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱴᱮᱱᱰᱟᱨᱰ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ 80-90 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ, ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱵᱷᱟᱛᱨᱤᱛᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱮᱥᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ
2: ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱝᱥᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱵᱷᱟᱹᱭ ᱦᱟᱯᱮᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱣ ᱠᱩᱨᱠᱩᱪᱩᱫ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱜᱟᱰᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱭᱯᱮ, ᱥᱮᱠᱟᱣ ᱩᱨᱜᱩᱢ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱨᱩᱜ ᱴᱮᱱᱠᱷᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱭᱯᱮ, ᱠᱩᱨᱠᱩᱪᱩᱫ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱺᱰᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱨᱚᱰᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱞᱚᱥᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱥᱩ ᱡᱩᱫᱽᱫᱷᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱵᱷᱤᱥᱤᱠᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱵᱤ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱫᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱠᱩᱨᱠᱩᱪᱩᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱭᱯᱮ, ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱢᱟᱱᱚᱵᱚᱛᱟ, ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱰᱮ, ᱠᱩᱨᱠᱩᱪᱩᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱦᱚ,
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱞ ᱮᱯᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ
2: ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭᱤᱠᱚᱛᱟ, ᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞᱮᱫᱟᱭ ᱢᱚᱦᱚᱢᱢᱚᱫ ᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱤᱧᱤᱡ ᱥᱠᱩᱞ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮ, ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱞᱤᱧ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱠᱷᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱢᱮᱛᱟᱫᱤᱧᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱜᱟᱛᱮᱜᱼᱟ ᱟᱞᱤ ᱥᱟᱶ, ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ, ᱡᱟᱹᱛ ᱪᱷᱩᱸᱛᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱵᱷᱮᱫ ᱜᱮ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱤᱨᱱᱚ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠᱚᱛᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ
0: ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱱᱰᱮᱱᱥᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
1: ᱮᱠᱟᱞ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱱ 2023 ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱦᱚᱡᱟᱛᱤ ᱯᱨᱚᱵᱤᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱵᱚᱛᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱩᱭᱛᱤᱠᱚᱛᱟ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱨᱤᱫᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱜᱚᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ
2: ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
2: ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱟᱢᱫᱟ ᱩᱯᱚᱱᱱᱟᱥ ᱨᱮᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱴᱚᱵᱷᱩᱢᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱮᱠᱠᱷᱤᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱥᱚᱢᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱛᱚᱡᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱨᱟᱢᱤᱥ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱞᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱨᱟᱢᱤᱥ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱯ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱱᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱟᱡᱽᱱᱚᱭᱛᱤᱠ ᱵᱚᱠᱛᱚᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱞᱤᱭᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ মিটেন ইজম তে হেল দো মোজ কথা হো বান কানা
2: কিন্তু মানে ইজম গে বানু আর
0: ইজম গে বানু না ওনা
2: তবে নোয়া মিটা সারি কথা
0: তবে জানি খান মিটেন অক্ত হাবি তো জানি ঝাড়খণ্ডে চেতনা নকনা অল বেল কো দো আড়ি বাড়তি লাগো কান্তা
2: আর মিটা কথা যে জেদ ভাই তো জল মে

0: ᱥᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱭᱰᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱭᱰᱤᱭᱳᱞᱚᱡᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱨᱩᱯ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱨᱩᱯ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱟᱨ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱞ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱚᱞ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱵᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱮᱫᱟ, ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱵᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱱᱚᱱᱟᱛᱛᱚᱠ, ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱢ ᱚᱞ ᱮᱫᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱥᱯᱷᱚᱞᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ, ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱴᱨᱮᱱᱰ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚ ᱛᱩᱛᱤᱭᱮᱫᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱧ ᱚᱞ ᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱟᱜᱮ, ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱵᱚᱠᱛᱚ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴᱤᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮ,
1: ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱫᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱵᱟᱝ ᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱨᱮᱱ,
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ,
0: ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱ
1: ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱ
0: ᱛᱟᱭᱟ, ᱪᱮᱫ ᱮ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴᱤᱝ ᱮᱫᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱟᱨᱴ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱟᱨᱴ ᱛᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱢᱚᱛ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ,
1: ᱟᱨ ᱢᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱷᱤᱭᱳᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱤᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
1: ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱳᱣᱟᱨᱰᱥ ᱳᱣᱟᱨᱰ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱥᱥᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱷᱤᱭᱳᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱵᱚᱱ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ,
1: ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ, ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱠᱥᱯᱮᱨᱤᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱱᱰᱮᱱᱥᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱥᱤᱛᱩ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱥᱯᱮᱨᱤᱢᱮᱱᱴ, ᱦᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱥᱳᱭᱞᱤ ᱯᱟᱞᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱧᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱧᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱞᱚᱝᱠᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱪᱚᱭᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱞᱟᱴ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱢ ᱛᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱫᱚᱱ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱜ, ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱱᱟᱨᱤᱵᱟᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱱᱥᱮᱯᱴ, ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱫ ᱥᱮ ᱤᱡᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱵᱚᱛᱤ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ, ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱞᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱮᱞᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱪᱷᱮᱞᱮᱵᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱟ, ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱟ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱟ ᱟᱜ ᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟᱵᱟ, ᱥᱟᱝᱜᱷᱟᱨᱟ, ᱫᱤᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱝᱜᱷᱟᱨᱟ, ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱫᱩᱥ ᱠᱮᱫᱟ? ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ, ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱞᱟ?
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ,
2: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ,
2: ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮᱫ
0: ᱜᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ,
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱥ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱠᱚ ᱚᱵᱷᱤᱜᱽᱜᱚᱛᱟᱨ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱟᱸᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ, ᱟᱨᱚ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ, ᱟᱨᱚ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫ?
0: ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝᱟ, ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱵᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱮᱢᱚᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱭᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱨᱚᱛᱛᱟᱥᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱠᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱥᱚᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ
2: সব সময় কলে সাহিত্যিক যে সান্তাড়ি সাহিত্য না যাহা মুরই আদি কিসড়া নডে খোনা উনি হারায় নাই পুরসি বাংলা সাহিত্য উনি ঝলারে জ্ঞানপীঠ হই না নোবেল হই না সান্তাড় থাই কুড়ি সান্তাড় সাহিত্যে সাহিত্য একাডেমি ধাবি গে হেকনা বুকারু কুড়ি জ্ঞানপীঠ কুড়ি নোবেল কুড়ি ওনা কো হিত খুব কে প্রয়োজন।